учат демократии. Но те, кто нас учат, сами почему-то учиться не очень хотят. Считаю, что для современного мира однополярная модель. Не только, но что еще

0: преодолеть ни одной проблемы. Более того, они стали генератором новых человеческих трагедий и очагов напряженности. Судите сами. Войн локальных и региональных конфликтов меньше не стало. Господин Тельчик об этом очень мягко упомянул. И людей в этих конфликтах гибнет не меньше, а даже больше, чем раньше. Значительно больше. Значительно больше. Сегодня мы наблюдаем почти ничем не сдерживаемое, гипертрофированное применение силы в международных делах, военной силы. Силы, ввергающие мир в пучину следующих один за другим конфликтов. В результате не хватает сил на комплексное решение ни одного из них. Становится невозможным и их политическое решение. Мы видим все большее пренебрежение основополагающими принципами.
1: Lawyers.

0: Да едь уже.
1: Блядь.
0: Нет.
1: Ты свои.
2: Блядь. Пиздос. А чё поехал-то? Вся ДТП.
3: О, как надо! Молодцы! А у меня... Будем останавливаться?
1: Ох ты, блядь! Просто не помилуй! Тормоза сказали, Боря, слава богу, ты проехал.
0: Почему его спросить? Шоу, отбежи! Ох ты, нахуй! Вот это пиздец, дурак, а!
2: Я, кстати, на регистраторе сейчас.
0: Наоборот, а... Ёж твою мать! Блядь.
2: Ёб твою мать.

На ее ретроспективе в Токио работы висели на прозрачных нитях, в прозрачных стеклянных комнатах, 47-м, нарядно одетыми хромосомами, в бесстыдно голом кариотипе, не туда растущего человечка.

0: такая игра. Когда останавливается музыка, нужно успеть сесть на стул. Стульев на один меньше, чем число играющих. Две хромосомы на одном маленьком стуле сидят в белых платьицах, болтают ножками, размешивая в воздухе горький сахарный песок, чуть-чуть касаясь горячего дна неудобной чашки женского пола.
1: Ой-ой-ой!

Она родилась вместе с Джойс, своим близнецом, зацепившись эпикантусом голубых глаз за карие пятки сестры.

на одну работу могло уйти несколько недель или месяцев. В какой-то момент резко останавливалось, теряет мне интерес, вставала и уходила. Как пассажир вынужденно поднимается, генетический столик перед собой, когда лишнее крыло самолета идет на посадку.